0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 21 часа.
0: Радио Катра FM.
2: Клуб. Клуб. Тайм.
3: Real House Music.
2: Клуб Тайм. Радио Шоу.

0: Tatra FM.
1: Tatra FM. Tatra FM.
2: 23 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM.